0: Борик с фарсом. А я
1: чую,
0: крем жена, крем гов. Я с теми Борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не